Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

Грозным. 8:03, время в столице, друзья, доброго и бодрого утра вам всем. Вы слушаете любимое и родное радио на волне 105.4 FM, радио Грозный. Микрофон я, Фариза Саадаева, и всем вам желаю отличного дня и прекрасного настроения на весь день. Напомню, что сегодня в вашей компании я пробуду до 12 ровно, поэтому не переключайтесь и оставайтесь с нами. Слушайте любимое радио на волне 105.4 FM, и следующая композиция радует нас Мурат Дударов, «Хазаё», она называется и звучит для всех наших дорогих прекрасных радиослушательниц. Приятного прослушивания!

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортное и надежное такси в Чеченской Республике?

0: 6 Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас. Введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в Республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600.

0: 95-95.
1: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15. Телефон 8

0: 938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с БААЭФ. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 695 95.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер Т4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели Т4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Рено. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске

0: Кеп статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агент

0: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой iMed. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистый

0: препараты. Синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Пишите. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
4: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 30%.

0: Москва-шоссе. 928-888-22-28.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Грозный.
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в Республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Итак, друзья, прогноз погоды на радио Грозный. Давайте-ка узнаем, что же прогнозируют нам синоптики на сегодня. Сейчас в городе 19 градусов. Комфортно и спокойно. Идеальная температура, чтобы не спешить и наслаждаться днем. Днем температура еще поднимется до 22 градусов, а к вечеру плавно опустится до 18. Ночью также ожидается около 14 градусов. Прохладно, так что легкая куртка точно не будет лишней. Погода сегодня облачная, но с прояснениями. Осадков точно не будет. И закат солнца мы ждем сегодня в 19 часов и 15 минут. Пусть день будет теплым не только по температуре, но и по настроению. Это был прогноз погоды на радио Грозный. Оставайтесь с нами на волне 105 и 4 FM.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер Т4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели Т4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Renault. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: приветов на радио Грозный.
1: 11:03, время в столице, друзья. У нас стартовал всеми любимый и долгожданный час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал «Радио Грозный» и под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Я с удовольствием буду зачитывать их до конца этого часа, поэтому обязательно пишите и участвуйте. Радуйте своих родных. Ну а я рада вас следующей композиции от Рината Каримова. «Горянка», она называется.

Продолжается час приветов на радио Грозный, друзья, который совсем недавно стартовал. Мы уже успели получить ваши первые сообщения, и сейчас я перейду к их зачитке. Дедекхал массери сун дохсала маршал де лордер элиник. А дохсала маршал дагайт вайтинг де беркате дохал. Следующее сообщение. Здравствуйте, радио Грозный. Передайте, пожалуйста, большой салам маршал моей маме и пожелайте ей хорошего дня. Она сейчас на работе и слушает радио. Ну что ж, ей мы также отправляем большой салам маршал. Желаем хорошего и удачного дня. Де беркате дохал. Далее. Здравствуйте, радио Грозный, передаю большой привет и поздравляю с днем рождения свою самую любимую сестру Милану. Желаю тебе долгих лет счастья и здоровья. Амин. Аладалдек, алел, издалдуку, ягал. Мы также присоединяемся к каждому теплому слову. Желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Ну, а в качестве подарка от радиостанции Грозный звучит следующая композиция.

5.4 радио дайма или ультра новость чуть парадхай радио латин давахчан айн полезную рюкай хан рюа рисковать дирдат айо ишегмел чу осил вачи ворс барс итнатю.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020.
6: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8 938 300 0547, и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8 928 024 44 90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:22 в Риме, столице, друзья, и на радио Грозный продолжается час музыкальных приветов, и сейчас я буду вновь зачитывать ваши самые добрые сообщения в прямом эфире. Баби, два гни болей, с уважением, манти баба Зарета. Подписалась под таким вот сообщением, ей мы, конечно же, отправляем большой саламаршал, желаем скорейшего выздоровления и всего самого хорошего. Следующее сообщение. Дедекхыл масери дох саламаршал ду сахоми вашига. Он сейчас едет в Аргун. Передайте ему большой саламаршал. Прекрасное сообщение, друзья. Сестра Седа подписалась под ним, и мы, конечно же, отправляем большой саламаршал. Желаем хорошей дороги и счастливого пути. Ну и скрасим поездку по

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Ну что ж, друзья, продолжаем час музыкальных приветов на радио Грозный. Я вновь продолжаю зачитывать ваши сообщения в прямом эфире. Ассаламу алейкум, массерги дохсалам маршалду, кайсина седи, хаважи, вишига юсупе, дал муклах, кес, цаду, гордушу, север, хаси и наркаев. Подписался под таким вот сообщением. Конечно же, мы им передаем большой салам маршал, деберка ты дохал, далее, дедикхал массери, маршалду, махкошка. Вот такое прекрасное сообщение, друзья, всем нашим прекрасным слушателям мы передаем большой салам маршал и следующее сообщение. Массери. Здравствуйте, Радио Грозный. Хотела бы поздравить с днем рождения свою самую любимую доченьку Алиму. С днем рождения. Поздравляю, желаю счастья, здоровья и всего самого хорошего. Прекрасное сообщение, друзья. Мы также присоединяемся к каждому теплому слову. Желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Ну и в качестве подарка от радиостанции Грозный для всех именинников сегодняшнего дня звучит следующая композиция.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на Радио Грозный, и сейчас я вновь зачитываю ваши сообщения. Здравствуйте, Радио Грозный, пожалуйста, передайте большой соломаршал Руслану. Отправляем ему большой соломаршал, желаем хорошего дня. Далее. Дедикал Масери, я хочу поздравить с днем рождения твою самую любимую тетю. Аминат, желаю тебе счастья, здоровья и всего самого хорошего в этой жизни. Прекрасное сообщение, мы присоединяемся и также желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Далдыр, калил, далдук, уяхал, дал ирси, дал цун. Ну а в качестве подарка звучит следующая композиция.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Центр восточной и европейской медицины «Литель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, 11 часов и 52 минуты время в столице, и, к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. И сейчас я завершу его в зачитке ваших последних сообщений. Ассаламу алейкум, саламашалду, массиарги, дух саламашалда, лордер, ишта элика гербекови. Далмок шмеш дух увах, вол, худалди, коня, соуах, хаси и наркаев подписался под таким вот сообщением, друзья. А мы, конечно же, передаем большой саламашал, желаем хорошего дня. Далее. Дедикал массери, дух саламашал, де лордер, сайхоми ищик, пасун дух яхьюльхо, саяхуяцари, саиш яцар. Вот такое прекрасное сообщение, друзья, к которому я также присоединяюсь и отправляю большой-большой саламашал. Деверкате дохал массери. И последнее сообщение в этом часе. Здравствуйте, любимая радио Грозный. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моего любимого брата. Пожелайте ему счастья и здоровья. Сегодня ему исполнилось 8 лет. С днем рождения тебя, Мухаммад. Прекрасное сообщение, друзья. Мы, конечно же, присоединяемся, желаем счастья, здоровья. Всех-всех благ дал дэй, алвол дал дук, вахвол дал ирси, дуэл цуншерыш. Ну, конечно же, в качестве подарка от радиостанции Грозный мы поставим хорошую музыкальную композицию. Но и на этом я с вами, друзья, также прощаюсь. Напомню, что с 8 часов и по настоящее время у микрофона была я, Фариза Садаева. Мы обязательно услышимся в следующий раз, а вы не переключайтесь и оставайтесь с нами. Слушайте любимое радио Грозный. Адикюэлшу маршаль.

0: Россия.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8-800-695-95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Грозный радио Сасинан Самуа.
1: Социальная реклама.
2: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Радио «Грозный».
1: Часов и 3 минуты. Время в столице. Друзья, вы слушаете радио «Грозный» на волне 105.4 FM. У микрофона я, Селима Хаспулатова. Вы будете в моей компании, ну и я.

вашей, собственно, до 17:00 постараюсь радовать вас хорошей музыкой и, конечно же, интересными новостями, поэтому никуда не переключайтесь и оставайтесь на радио Грозно. Для вас у меня замечательная новость. На сайте ЧГТРК Грозно теперь появилась кнопка «Радио Грозно», клик по которой позволяет прямо на нашем сайте прослушивать наш эфир. Поэтому, друзья, обязательно пользуйтесь, переходите на сайт ЧГТРК Грозно, переходите на радио Грозно и слушайте эфир и в интернете, и в приемнике, поэтому и в приложении «Радио Грозно», поэтому еще легче стало теперь нас слушать. Вот такая у меня для вас хорошая новость. Ну и, конечно же, далее я вас призываю оставаться на радиоволне 105.4 FM, потому что впереди у нас все самое интересное, зажигательные композиции, хорошее, я надеюсь, настроение, и играет для нас Айшат Махтамурзаева, песня называется «Бак Олуха».

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Грозный.
1: 13:28. Время в столице. Друзья, у микрофона Селима Хасбулатова. Еще раз вас приветствую. Еще раз желаю вам доброго дня и хорошего настроения. В очередной раз хочу напомнить, что в связи с природными явлениями недавними в Республике Дагестан и в Чеченской Республике на данный момент действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Погода меняется непредсказуемо, друзья, поэтому обязательно будьте осторожны, берегите себя и своих близких. Ну и на сегодняшний день в Чеченской Республике облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, небольшая гроза, местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. На реках подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок, и в горах сход селей малого объема. Поэтому, друзья, еще раз берегите себя и своих близких, соблюдайте базовые правила безопасности, ну и оставайтесь на радио Грозный, мы оперативно постараемся держать вас в курсе событий. Играет для нас далее мужской хор Илли Сюэл Жагала, называется песня.

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве.

0: и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив Экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. «Чеченстрой Экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только три дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги. Получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop. Ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете радио «Грозный». В эфире новый выпуск программы «Про дело». В гостях у нас сегодня Валерий Владимирович Хлебников, кавалер ордена Кадырова, народный артист Российской Федерации, народный артист Чеченской Республики, Республики Дагестан, советский и российский дирижер, педагог, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. И также гость к нам пришел сегодня не один. В гостях у нас Мария Юрьева, солистка симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии. Музыковед и ведущая, заслуженная артистка Чеченской Республики, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики. Здравствуйте, добро пожаловать.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня вы у нас по особенному поводу. 18 мая пройдет ваш юбилейный концерт, концерт симфонического оркестра, где Cinema Hits очередной, где будут играть саундтреки из разных известных популярных фильмов. И для начала мне хотелось бы спросить, почему для... Поздравить вас в первую очередь.
2: Спасибо.
1: И почему для юбилейного вечера вы выбрали именно музыку к кино? Такой вопрос.
2: Ну, я думаю, что прежде всего потому, что эта музыка наиболее доступна. И, как показала практика, это ведь не первый концерт с этим репертуаром. И публика, не все могут попасть на один концерт с этим репертуаром, поэтому иногда нам приходится повторять. Но поскольку у нас было запланировано этот концерт повторить, ну, с небольшими, естественно, изменениями, дополнениями, вот, я подумал, что почему бы не соединить это вместе. Я думаю, мне кажется, что это удачная затея.
1: Мне в первую очередь хочется выразить огромное восхищение, потому что я была на прошлом концерте, я планирую быть на следующем. Я очень надеюсь, что люди, кто не видел еще это, обязательно придут и посмотрят. Еще один вопрос, который меня интересует как обывателя. Чем саундтреки отличаются для дирижера, для вас, от классического симфонического репертуара?
2: Ну, это совершенно разные жанры. Во-первых, что касается будущего концерта, предстоящего, здесь связано еще с экраном, и на котором будут показаны эпизоды из того или иного фильма. Вот. И, естественно, мы должны это все синхронизировать, чтобы это все получилось. Но дело даже не в этом. А когда звучит, скажем, симфония Бетховена, или Малера, или Чайковского, или любая другая музыка, там дирижер как бы предоставлен сам себе. А здесь, во-первых, разножанровость. Это и мюзиклы, и фильмы из боевиков, если можно так назвать. Вот. Поэтому иногда нужно срочно переключаться с одного эпизода на другой, чисто внутренне. И, естественно, я должен, как мы говорим, завести оркестр в этом плане. А что касается классической музыки, я там сам предоставлен. Вот недавно я дирижировал пятую симфонию Бетховена. Там все понятно. Я встал и продирижировал от начала до конца. Ну, в общем, я думаю, что я понятно объяснил.
1: Вопрос, наверное, к вам обоим, потому что я, опять-таки, как зритель предыдущего концерта, знаю, что Мария превратила ведение этого концерта в целое шоу, где она рассказывала про контекст некоторых саундтреков. Это было очень интересно. И складывается ощущение, что, наверное, несмотря на то, что вы работники индустрии, вы люди, которые организовываете этот концерт и непосредственно в нем участвуете, были ли такие композиции, которые вам лично как-то близки?
2: Да, есть, безусловно, есть. Но я знаю, что вот здесь у нас в Грозном и в Чечне, в общем, очень любят сериалы из турецких фильмов, Я небольшой поклонник, будем честно говорить, этой музыки, но когда я ее дирижирую, я в нее влюбляюсь, потому что музыка действительно красивая, тут вопросов нет. Вот. Но есть вещи, которые мне больше нравятся. Скажем, вот, кстати, Мария будет петь саундтрек из фильма «Никола Паганини». Это будет премьера.

0: развиваем репертуар, то есть мы стараемся взять самые известные саундтреки, чтобы как можно большее количество людей, придя на концерт, могли насладиться именно любимой музыкой, той, которую они ждут. И мы знаем, в частности, что у нас есть зрители, которые приходят послушать «Интерстеллар», есть зрители, которые приходят послушать «Алые сердца Корё», кто-то хочет услышать музыку из «Великолепного века» и так далее. Помимо этого, у нас еще работает большая команда монтажеров, которые собирают видеоряды, ищут лучшие кадры. И мы же все это синхронизируем с музыкой, как сказал уже Валерий Владимирович. То есть работа большая. И, безусловно, когда я пишу сценарий, мне хочется связать воедино все саундтреки, поскольку фильмы разные, разножанровые, разнохарактерные, разных стран. И хочется как-то, чтобы концепция единого концерта все-таки сохранялась. Поэтому мы большой командой трудимся для того, чтобы этот концерт был интересным, ярким и остался в памяти надолго.
1: Что вы хотите, чтобы зрители почувствовали в момент, когда вы играете или дирижируете, или поете, исполняете определенные саундтреки или вообще в целом композиции?
2: У меня есть пожелание. Я думаю, что самое главное, мы должны играть эту музыку так, чтобы публика хотела прийти на наш концерт еще раз.
1: А, как мы знаем, концерт приурочен к вашему юбилею. Еще раз от лица всего радио «Грозно» мы хотим вас с этим поздравить.
2: Спасибо большое.
1: Что вы чувствуете, выходя на сцену в свой юбилей, можно сказать, выходя на сцену в концерт, который приурочен к вашему празднику?
2: В моей творческой жизни так случилось, что я фактически каждый свой день рождения провожу на сцене именно в концертном исполнении. Не репетиция, а именно концерт. Это бывает фактически всегда как бы случайность. Но в данном случае это запрограммировано, потому что это юбилей. Я уже 15 лет в Чеченской Республике, и мне бы хотелось показать, что за эти 15 лет мною и моими коллегами было сделано, ну, скажем так, без ложной скромности, немало. То есть воспитано огромное количество детей, которые пришли в маленьком возрасте, и сейчас они уже являются полноценными коллегами нашими в оркестре. Также детский оркестр. Мне бы хотелось, чтобы публика, которая придет на концерт, она, кстати, придет не на мой юбилейный концерт, чтобы все знали, она придет на концерт, запланированный «Синемахит». Но это будет какая-то такая небольшая, может быть, надеюсь, приятная неожиданность для них.
1: А какой вообще за всю вашу долгую карьеру, насыщенную, какой концерт был ваш самый запоминающийся?
2: Это очень сложно, потому что у меня их было бесчисленное количество и в разных странах. Но самое главное, я думаю, что вот, знаете, скорее всего, это выступление детского симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии в Казани, где вдруг все были просто ошеломлены мастерством этих маленьких, без лишней скромности, скажу, вундеркинда, просто потрясающе. Они играли таким образом, что я был просто вне себя от счастья.
1: Вопрос, наверное, который интересует и меня, как человека, далекого от музыки, и наверняка большинство слушателей. Какая музыка сопровождает вас вне работы?
2: Знаете, когда на репетиции последняя пьеса звучит, и над ней так долго поработаешь, то потом от звучания этой музыки, от мелодии очень трудно избавиться, честно говоря. Поэтому очень сложно сказать. Но я, в общем-то, всеядный. Я очень люблю, помимо, естественно, классической музыки, которую я безумно люблю, и это моя специальность, я люблю также и эстрадную хорошую музыку, и джаз, вот, и народную музыку. Кстати, по приезде сюда, в Чеченскую Республику, я познакомился со многими произведениями. И, кстати, наверное, не знаю, будет ли это с моей стороны правильным сказать о том, что начало этого концерта, который предстоит, будет исполнена замечательная песня «Нох Чечо» в исполнении детского симфонического оркестра, маленького детского, прошлого симфонического и большого симфонического оркестра.
1: Ой, это на самом деле очень хорошая новость, потому что я уже с нетерпением этого жду. Я уверена, что все, кто нас сейчас слышит, тоже обязательно, может, даже чисто ради этого придут послушать, потому что эту композицию в республике любят буквально все, от мала до велика. И говоря об этом, и кино, и музыка, они объединяют разные поколения. И чувствуете ли вы это на своих концертах, что люди становятся едиными в том, что чувствуют, когда слушают вас?
2: На мой взгляд, да. На мой взгляд, да, потому что вот мы сейчас, в частности, говорим конкретно о «Синемахит», но у нас были ведь концерты, посвященные и другим датам, скажем,

0: юбилею гениального русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Это был концерт Грига. Это был, конечно же, незабываемый щелкунчик Петра Ильича Чайковского. И публика, и от мала до велика, они все, на мой взгляд, получали удовольствие от того, что они слышат настоящую, живую, как принято говорить, хотя для меня это несколько странное выражение, потому что всю жизнь мы играем вживую. Вот. Поэтому мне кажется, что самое главное то, что и поколение, и маленькие дети, и среднее поколение, и взрослые люди, они все получают удовольствие от того, что мы делаем. И это нас, скажем так, окрыляет, если можно так выразиться.
1: А на сегодняшний день, как я знаю, многие, по крайней мере, мои ровесники, люди младше меня, скажем, подрастающее поколение, начало интересоваться в целом симфоническим оркестром, ходить на концерты. Это стало достаточно популярно, опять-таки, среди молодежи. Каким вы видите будущее симфонического оркестра в Чеченской Республике? Считаете ли вы, что это направление популяризируется именно как направление, чтобы вот люди хотели этим заниматься и хотели бы попасть к вам в первую очередь, попасть на сцену?
0: Это очень хороший вопрос. Собственно, для этого я приехал в Чеченскую Республику, для этого я всю оставшуюся свою творческую и физическую жизнь останусь здесь, в Чечне, для того, чтобы убедиться в том, что то, с чего мы начали, а вот и Мария, она же была у истоков с самого начала, потому что мы сделали очень большое дело, что у нас сейчас есть симфонический оркестр. И, конечно, мы должны, я, по крайней мере, должен бесконечно благодарить главу республики за то, что он в свое время подписал указ о воссоздании симфонического оркестра, поскольку до известных событий здесь был довольно приличный симфонический оркестр. И наша задача сейчас просто возродить и музыку чеченских композиторов, что мы делаем. Мы, собственно, по-моему, сыграли все, что можно было, что было написано. И я уверен, что сейчас симфонический оркестр занял такое особое место, без которого вообще творческая жизнь в республике, по-моему, невозможна.
1: Еще один вопрос. Опять-таки, исходя из вашего огромного опыта, из вашей насыщенной карьеры, что для вас сегодня важнее всего, как для музыканта и как для человека, чтобы вы хотели передать своим студентам, музыкантам оркестра и передать зрителям, которые приходят на концерты?
0: Я думаю, что самое главное — это те люди, которые приходят на концерт симфонической музыки, они становятся богаче внутренний мир, их становится намного богаче. И для нас очень важно, чтобы как можно больше публики было охвачено вот этой любовью. И я думаю, что мы для этого делаем немало, но постараемся делать еще больше.
1: Ну и вопрос, без которого я не могу вас сегодня отпустить, так как это Cinema Hits. Есть ли у вас любимый кинокомпозитор?
0: Ну, Нино Рота, наверное, скорее всего. Я думаю, так.
1: Да. Мария, и вопрос к вам. Опять-таки, вы ведете этот концерт, как я и сказала, будто ваше... Без вас я уже не представляю Cinema Hits, потому что мне нужно вот весь контекст, все эмоции, которые вы проживаете на сцене, это просто что-то невероятное. И чем для вас именно Cinema Hits отличается от всех остальных концертов оркестра?
2: Cinema Hits — это все-таки такая программа формата шоу. Это не обычный концерт симфонического оркестра, это совсем другой жанр, в котором мы работаем. Ведь мы проводим большую просветительскую работу. Вот, например, у нас по средам бывают концерты для детей, к нам приезжают дети из разных регионов, и мы знакомим их с классической музыкой, рассказываем, как правильно слушать классическую музыку. Но для наибольшего привлечения зрителей, безусловно, в современном мире нужен формат шоу. И поэтому Cinema Hits — это такой хороший способ привлечь как можно больше зрителей, мне кажется, на наши концерты. Но в дальнейшем мы хотели бы, конечно, безусловно, чтобы наши зрители также приобщались и к прослушиванию классики, серьезной музыки, историю которой тоже нужно знать, чтобы хорошо ее понимать. Нужно, конечно, понимать и кто такой этот композитор, который написал это произведение, и для чего это произведение было написано. В этом этом смысле Cinema Hits проще для восприятия, потому что все смотрели фильм, все понимают, о чем эта музыка. Ну, а если они фильм этот не видели, то на экране транслируются кадры из этого фильма. И, соответственно, эта программа очень интересна для нас, для всех, и для музыкантов, и для меня, как для ведущей, потому что это способ узнать себя, в первую очередь, с другой стороны.
1: Можно ли сказать, что музыка из кино на сегодняшний день — это современная классика?
2: Я думаю, да. Я думаю, да, потому что саундтреки, которые мы играем, будь то Джеймс Бонд или Гладиатор, это музыка, которая узнаваема всеми поколениями сейчас.
1: Бывает ли, что оркестр сам проживает какие-то определенные эмоции, связанные с фильмом, когда играют музыку оттуда?
2: Конечно, безусловно. Музыканты в первую очередь смотрят фильм, а затем мы уже играем музыку. То есть каждый понимает, о чем речь в музыкальном материале. И, ну, какой-то, наверное, фильм кому-то нравится больше, какой-то меньше, но в любом случае все музыканты знают, о чем играют, и это тоже как часть нашей работы.
1: А какой фильм вы бы могли пересматривать просто ради музыки?
0: Я с удовольствием пересмотрел бы и пересматриваю иногда фильм «Гладиатор». Uh-huh. Вот. И Николо Паганини. Фильм замечательный, замечательный актер, замечательная музыка.
1: А если бы ваша жизнь была бы фильмом художественным, какая бы музыка в нем играла?
0: Ну, у меня, безусловно, Моцарт, Бах и Чайковский.
1: Мария, а у вас?
2: Я думаю, что те же композиторы. Возможно, конечно, еще бы там играла музыка Грига и Скрябина, но это по настроению.
1: Я не буду вас больше задерживаться, наше интервью уже подходит к концу, последние несколько вопросов. А за что вы вообще больше всего благодарны в этой профессии? Что для вас является основным смыслом, основной философией занятия музыкой, занятий в оркестре?
0: Это сложный вопрос, я сейчас постараюсь на него ответить. Ну, во-первых, если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, Бернард Шоу сказал о том, что музыка – это то, что нельзя выразить словами и о чем нельзя молчать. Вот, поэтому без музыки жизнь наша невозможна просто. Поэтому у каждого свои предпочтения. Кто-то любит турецкие сериалы, а кто-то любит сложнейшую музыку, скажем, там, Шнитке или Шостаковича. Но наша задача, и моя задача, и наша задача – это чтобы как можно больше молодежи, вот, подрастающего поколения, полюбили симфоническую музыку, потому что не может быть человек по-настоящему образованным, если он не знает имен Чайковского, имен Баха, Моцарта, Димаева, Бексултанова. Это не совсем образованный человек, скажем так. Я не думаю, что я ошибаюсь.
1: И напоследок хотелось бы услышать от вас пожелания в адрес вашей публики и в адрес наших радиослушателей за этот замечательный день.
0: Пожелания очень простые. Приходить как можно чаще к нам в зал, и мы вас не разочаруем.
2: А я скажу стихами. Дарите музыку друг другу, пусть каждый день и каждый час подобно радостному чуду. Она звучит в сердцах у вас. Приходите на наши концерты.
1: Ну а вам я напоминаю, друзья, что 18 мая в 18:30 в Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова пройдет очередной концерт Cinema Hits симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии. Поэтому обязательно приходите, берите своих родных и близких и наслаждайтесь, конечно же, музыкой. Я вам в очередной раз напоминаю, что в гостях у нас был кавалер ордена Кадырова, главный дирижер симфонического оркестра, народный артист Российской Федерации, народный артист Чеченской Республики и Республики Дагестан, профессор Валерий Владимирович Хлебников. И еще раз, конечно же, хочется поздравить вас с вашим юбилеем. Также в гостях у нас была Мария Юрьева, заслуженная артистка Чеченской Республики, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики. На этом все, я с вами прощаюсь. У микрофона была я, Селима Хасбулатова. В эфире была программа «Про дело» на серии «Адикюйл Марш Ойл».
3: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
4: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баарев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер T4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели T4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Рено. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. We'll be right back.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 15 часов и 4 минуты время в столице. Друзья, на радио Грозный у нас стартовал час приветов и поздравлений. В нашем телеграм-канале радио Грозный уже появилась публикация с надписью «Час приветов». Именно под ней в комментариях вы можете оставлять свои текстовые сообщения. Также не забывайте про наш сервисный номер 5544 с кодовым словом «Соло», где вы можете оставлять свои музыкальные заявки. Также не забывайте, что на сайте ЧГТРК «Грозный» теперь появилась кнопка «Радио Грозный», кликнув на которую вы можете перейти к прослушиванию эфира. Поэтому, друзья, обязательно воспользуйтесь. Еще легче стало нас услышать, если у вас под рукой телефон. Играет для нас далее Мадина Узбаева. «Эх, Астер» называется песня. Ну а час приветов уже стартовал, поэтому спешите, пишите своим родным и близким.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят...

0: актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив Экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки – «Чеченстрой Экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только три дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора – expogrozny.ru.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 2898.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 15:21. Время в столице, друзья. Час приветов на радио Грозный у нас уже идет, и я зачитываю ваши текстовые сообщения. Леди Ктойл, любимое радио Грозный, хотелось бы передать большой теплый привет от Лейле, которая слушает сейчас ваше радио. Привет, конечно же, мы ей передаем. И далее. Деди Койл Масери, Дохмер Салмашал, Далу Ардарсун, Раяняга, Радимига, Сейдик Чуши Чоишк. Дал Муклах Кест Вовще Гурдувей. Рамина подписалась под этим сообщением. И далее. Дохмер Салмашал, Далу Ардусун, Грозный радио, Масу Ладуар Хуашка. От Руслана такое сообщение. Пока на этом все, друзья. Больше текстовых сообщений в этом блоке я не вижу, но в очередной раз хочу вам напомнить о том, что вы можете их оставлять либо в нашем телеграм-канале «Радио Грозный», либо по сервисному номеру 5544 с кодовым словом «Соло». И также вы можете теперь послушать наше радио на сайте ЧГТРК «Грозный», кликнув по кнопке «Радио Грозный». Еще легче стало слушать нас, друзья, если у вас под рукой телефон, поэтому... Воспользуйтесь этой возможностью тоже. Играет для нас далее Ренат Каримов. Песня называется «Горянка».

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 15:29 время в столице. Друзья, час приветов у нас уже в самой середине, и ваши текстовые сообщения я с огромным удовольствием зачитываю. Дедиктуэл радио Грозный, дох мер салама, шалдалу ардарсун, да имна гуттаршу радио ладух, щелчу Марьяме. Марьям, дох мер змашал, дох юга. Далее... просит нас поставить сердцу родной город Марьям Ташаева, и она обязательно прозвучит. На сервисный номер нам пришло такое сообщение от абонента 0329. В этом блоке обязательно прозвучит эта песня. Ну а пока, друзья, мы слушаем Аймани Айдамирову, «Цедыщик Айдети» называется. Песня «Слушайте, делайте громче».

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перебойщиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: приветов на радио Грозный.
1: 15:51 время в столице, друзья. Продолжается час приветов на радио Грозный. Будет правильнее сказать, что он уже у нас подошел к концу. И завершаю я его в зачитке ваших последних текстовых сообщений. Дедиктуэл радио Грозный, дох саламаршал далу ардерсун сей дик чиши седига. Хогас ханьяла сэсэгатло милани гарбухар смсхам. Да, далее. Здравствуйте, любимая радио Грозный. Своим племянникам Амирчику и Русланчику хочу передать большой теплый саламаршал и сказать им, что их тетя всегда ждет их в гости. Пока у нас на этом все, друзья, больше текстовых сообщений я не вижу ни на нашем телеграм-канале, ни на сервисном номере. Однако поступила к нам сейчас музыкальная заявка. Поставьте, пожалуйста, Зару Хайдарову любую ее песню. Это моя любимая исполнительница. Пишет нам абонент 8405. Конечно же, Зара Хайдарова у нас прозвучит сразу через несколько секунд. Ну а час приветов я на этом завершаю. От себя хочу передать привет всем, кто сейчас слушает радио Грозный, всем нашим радиослушателям, жителям нашей прекрасной республики. В очередной раз хочу напомнить вам о том, что на данный момент в Чеченской республике и в Республике Дагестан действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Объявлено также в Чеченской республике штормовое предупреждение. Ожидается, что погода у нас резко изменится, сначала небольшой дождь, затем ливень, возможен с грозой и градом, усиление ветра, подъем уровня рек в горных районах, поэтому берегите себя и следуйте правилам базовой безопасности. Ну и играет для нас, как и было обещано, для абонента 8405 композиция Зары Хайдаровой. И я взяла на себя смелость выбрать композицию «Сила ночь». Что делаете громче, друзья?

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: В суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный-Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29-64-66.
10: И сила шоу до наш эхо одеж, сломя за хвест ура. Чехас чу эй шерца эхо.

0: не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».
1: Ассаламу алейкум, друзья, это программа «Вечер в столице», и сегодня мы говорим на очень актуальную тему, на тему пожарной безопасности. Сегодня у нас в гостях главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ОНДПР Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Бетмирзаев Шамиль. Хумашул Шамиль.
2: Гэрмашул Хэл.
1: Хотелось бы, наверное, все-таки, отталкиваясь от основного правила повторения «Мать учения», вновь пробежаться по основным тезисам того, как себя вести, если ты вдруг оказался в сложной ситуации. Какие вот основные причины пожаров в многоэтажных домах сегодня встречаются чаще всего в современных реалиях?
2: Основные причины остаются практически неизменными. Это неосторожное обращение с огнем, курение в квартире или на балконе, неисправная электропроводка, перегрузка сети, а также использование неисправных обогревателей и бытовой техники.
1: Как правильно действовать жильцам при сильном задымлении в подъезде, вот если уж вдруг это произошло?
2: Ну, самое главное, это не паниковать. Если подъезд сильно задымлен, открывать дверь полностью нельзя. Нужно сначала проверить, проходит ли дым в квартиру. Если выйти безопасно невозможно, то оставаться в квартире, плотно закрыть дверь и закрыть щели влажной тканью. Выйти на балкон и подойти к окну и сообщить о своем местонахождении пожарным по телефону 101 или же на единый номер 112. Дым — это намного опаснее самого огня, поэтому...

0: паника и попытка пройти через сильный дым. Некоторые люди открывают окна в горящей квартире, из-за чего огонь разгорается еще сильнее. Еще одна ошибка – оставлять открытую входную дверь при выходе из квартиры.
1: Вообще, мне кажется, что, наверное, все-таки главным правилом, будь то пожар или какие-то другие стихийные бедствия, это и те же самые паводки, которые были в начале апреля, все-таки самое главное – это держать пакет документов всегда под рукой, да, в одном месте.
0: Да.
1: Это такое одно из главных правил. Что должно находиться в квартире для минимальной готовности к пожару? Самый такой минимум.
0: Огнетушитель.
1: Огнетушитель.
0: Да. Ну, и еще и... автономный дымовой пожарный извещатель и фонарик.
1: Это такие, в принципе, главные,
0: да? Да, это самый главный.
1: Джентльменский момент. Набор, назовем его,
0: да.
1: Так. Огнетушители, их такое огромное количество, вот как правильно пользоваться и какой тип лучше все-таки иметь дома?
0: Ну, для квартиры лучше всего подойдет порошковый огнетушитель. Пользоваться им просто: сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить раструб на основание огня и нажать рычаг. Важно помнить тушить именно источник горения, и использовать огнетушитель имеет смысл только на начальной стадии пожара.
1: Как действовать, если пожар произошел у соседей, а выйти из квартиры уже невозможно? Ну, то есть заложником остался ты.
0: Ну, нужно оставаться в квартире и не пытаться пройти через густой дым. Плотно закрыть входную дверь, закрыть все щели мокрой тканью, после этого выйти на балкон и подать сигнал через окно, чтобы пожарные видели, где находятся люди. Обязательно позвонить в пожарную охрану и сообщить этаж и квартиру.
1: Шамиль, вот какую ответственность несут управляющие компании и жильцы за нарушение правил пожарной безопасности вот в многоквартирных домах?
0: Управляющая компания обязана содержать в исправном состоянии систему противопожарной сигнализации, эвакуационные выходы и противопожарное оборудование. За нарушение предусмотрена административная ответственность, от тяжких случаев – уголовная ответственность. Жильцы также обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, не загромождать эвакуационные пути, следить за исправностью электропроводки и не создавать пожароопасные условия в доме.
1: Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Мы сегодня говорили на тему пожарной безопасности. В гостях у нас был Шамиль Бетмирзаев, это главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УИНД и ПР Главного управления МЧС России по Чеченской Республике. Он Вардейрей, слушай. Вам же, дорогие слушатели, желаю всего светлого и хорошего. Вы слушали программу «Вечер в столице». До новых встреч.
2: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов.

0: Гов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный.
1: 16 часов 52 минуты, время в столице. Друзья, мое эфирное время на сегодня подходит к концу. И напоследок еще раз я хочу вам напомнить о том, что на сайте ЧГТРК «Грозный» появилась кнопка «Радио Грозный», кликнув на которую вы можете сразу перейти к прослушиванию эфира. Теперь слушать наше радио стало еще легче. Если у вас с собой телефон, обязательно прямо сейчас переходите на сайт ЧГТРК «Грозный», переходите на наше радио и, конечно же, оставайтесь с нами. Ну, а я с вами прощаюсь, мы с вами обязательно услышимся на грядущей неделе, однако на сегодня хочу пожелать вам хорошего завершения этого дня. Мы серия «Адикюэл», «Марш Ойл», «Дал Шунберка», «Туаша и Тинхулей Гарсюре».

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать.

0: гость и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
2: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта –

0: Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
1: Внимание! Toyota Service Goyta сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66. Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги. Получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop. Ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-3111. 8-928-300-3111.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна.

0: Сиэтаж Офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта: двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей

0: Банки России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928 024 95 95. 928 024 95 95.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
7: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село

0: Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأشكركم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر دالش يسيل عدو القرآن شعح دوي بو دالش يسيل عدو القرآن شعح دوي تسبو شين غير قح دز دول شومن سيبيم دالش يسيل عدو القرآن شعح دوي بينا عير خينت شين غير قح إيز يول دير سولت عدال دوي بينا إت بيوسنس إت بيوشين غير قح يز يول دير دالا إش يسيل عدو القرآن شعح دقا هم نشتا دوي بينا إدوي بأر и хом дезгалар билгалою. Дала шиен луу куалла куэлна, ша куэллен дол чуман юк, а шиен луу каржа хэржна дал. Малейки шиук Аджабраэль Малик каржа рахтер, адмы шиук Ахмухаммад Паймар каржа рахтер, бетны шиук эра Рамадан бут каржа рахтер, бюйсны шиук эра Лейлатул Кадри бюйс каржа рахтер, дено шиук эра Гурбан халхар итде каржа рахтер. Дальше сил адал Коран ша дуй бина уйр хэнца, дал дуй бина ит бюсэнца, айлим нахбох и ит бюсэ, гурбан бетта халхар дол итте душун бох дал. Дэл яшну алейхи салату вассалам ши хадиса алла, ши бакдул хадиса дэл яшну бох, алейхи салату вассалам, цхаллик ца амал маяц дал гергах дал дуки язна, дал гергах дал язэ, Цу диенош ка айинул амал сын элла. Ос ит диенош ка айинул амал сынна, киеч диенош ка дэл дук язна, дэл гергах езу амал яцон элла. Дэл елчан асхабыш гэттир элла. Хэй дэл елч газуат дэц дэзух элч. Дэл елчну элир элла, я газуат мадэц элир элла. Я газуат дэц элир. Ос ит диенош ка айу арафат, арафат дэду ос ит диенош ка. И арафат дэ, Дэл яшну Алла алейхи салату вассалам цудин амах кабулстаг дин шараха цулетин дол киношна капарат хирдушин Алла ис хаде марха Алла. Цул цуна дэл яшну киеш хадис абу арафат дина хдэл жюра цара халдог синошду дин шарах цадо хушчулла синош халдог Алла дуан жоплуш дэ дуи везе сила улш дэл хаж очунна геш дойл хаж очу мел дехчунна геш дойл Везе сила улш дэла, юзин амалта нис дойлвай. Элим нахма аллар, ши хайкалан та тэжник галвэлла. Ши илманан та тэжник тилвэлла. Ши дэхнин та тэжник вахтэна. Нахан та тэжник гэлвэлла алла. Далта бог билник, я гэл цэвэл шун, я джим цэвэл шун, я гэл цэвэл шун, я тилла цэвэл. Везе сила улш дэл, ши энта бог билин чарах дойлвай. Везе сила улш дэл, ох, дэз диенош тэдош, дэз диенош ка, вэй пача алыш вар дюх вэй, и мог шмэш лил вар дюх вэй, мосо чумант ах, дэл рэз вол чумант ах, цун этто бар дюх вэй, дэл рэз вол суманах, иллар вар дюх вэй, акулу, кули, хаза, вастагфиру Аллах ли, валакум, ва яфузу, мустагфир, нестагфир.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

В радио Грозный. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике. Для детей старше 12.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии».